0: 7 минут по московскому времени, я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от статуи.
1: Расстояние более